превращается в колоссальный светящийся кубок. Яркое свечение все продолжается. В этом облаке разлится необычайно долго.